0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
1: Все

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

то, что сложно, сложно собирать нас то, что точно сможет.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 5 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Вместе нам быть

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
0: Барановичи FM.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Беларусь поддерживает долгосрочные проекты, которые обеспечивают устойчивый рост экономики. Вниманию водителей. В Барановичах на улице Горького от Советской до Притыцкого предусмотрена парковка по диагонали. Об этом и другом подробней. Беларусь выступает за долгосрочные инвестиции в интересах устойчивого и инклюзивного развития. Об этом заявила постоянный представитель Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Лариса Бельская. Страна предлагает инвесторам свои преимущества – развитую инфраструктуру, промышленную и научную базу и квалифицированные кадры, выделяя приоритетные направления – высокие технологии, машиностроение, фармацевтику, логистику, ПК и туризм, подчеркнула белорусский дипломат. Вместе с тем Беларусь призывает отдельные страны воздержаться от санкций, которые дестабилизируют инвестиционную среду, повышают неопределенность и препятствуют достижению целей устойчивого развития. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик посетил в Кобринском районе предприятие «Сонюшко», которое является крупным белорусским производителем и экспортером свежих ягод – малины, клубники, смородины, ежевики, голубики. В рамках рабочего визита были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов. В планах – запуск стеклянных теплиц для выращивания клубники в зимний период. 1 сентября в Беларуси изменился порядок повторной сдачи аттестационного экзамена для тех, кто хочет получить свидетельство риэлтора, сообщили в Министерстве юстиции. Изменения связаны в том числе с результатами последнего экзамена, который прошел 28 августа в Минюсте. Из 58 претендентов успешно справились с заданиями только 17 человек. При этом для большинства участников попытка была далеко не первой. 45 человек уже ранее приходили на экзамен. В ведомстве отметили, что такие результаты говорят о недостаточной подготовке некоторых претендентов. Кроме того, многочисленные пересдачи увеличивают срок ожидания для тех, кто впервые хочет получить статус риэлтора. Продолжаем выпуск. В Барановичах на улице Горького от Советской до Притыцкого специалисты Барановичского участка СМЭП Брестской области нанесли дорожную разметку. Парковаться на указанном участке по левой стороне улицы можно только по диагонали. Такое решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения при горосполкоме. ГАИ обращает внимание водителей, что за нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере одной базовой величины – 45 рублей. Для грузовиков и автобусов – 5 базовых. И о спорте. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве заняла второе место на традиционном международном турнире «Кубок наций» в Казани. За трофей среди девушек боролись национальные и молодежные команды Беларуси и России. На предварительном этапе главная женская сборная обыграла младших соотечественниц и Россию, а также уступила старшим хозяйкам площадки. В полуфинале наши спортсменки вновь победили младший российский состав. Но в финале 1 сентября не смогли взять реванш у взрослой сборной России. В поединке за третье место белорусская молодежка минимально проиграла сверстницам из соседней страны – 2-3. В состав женской сборной Беларуси вошли хоккеистки четырех сильнейших клубов страны – Минска, Смолевичской Виктории, Гродненского Ритма и Барановичского Текстильщика, а также Полина Дмитриевич из Казанского Динамо Акбарса. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Филиалу Барановича водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 45 03 98 45 03 98.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Беларусь выступает за мирные инициативы. Яркий старт новому учебному году дан в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. Без Шанхайской организации сотрудничества не должно проходить ни одного мероприятия в мире. Без объединения невозможно решение глобальных проблем, будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков, заявил Александр Лукашенко на саммите ШОС в Бишкеке. По словам президента Беларуси, в перспективе ШОС может стать катализатором оздоровления ООН и вернуть ей статус площадки, где решают сложнейшие общемировые проблемы. Для этого необходимы не только персонали и руководителей, нужно сформировать культуру межгосударственного поведения, которая должна базироваться на взаимоуважении и диалоге. Новый учебный год в Барановичском районе начался для всех учащихся. В День знаний разделить торжественность момента с учениками Мирской средней школы имени Героя Советского Союза Георгия Чекменева приехали почетные гости. Первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий, председатель Барановичского райисполкома Роман Жук, начальник отдела по образованию райисполкома Ольга Валяк, председатель Новомышского сельисполкома Виталий Бажок, генеральный директор агрокомбината «Мир» Виталий Кременевский, настоятель прихода храма Преображения Господня деревни Новая Мышь протоиерей Василий Картовицкий. Дмитрий Городецкий поздравил ребят, учителей и родителей. «Обязательно ставьте перед собой самые высокие цели. Уверенно идите по пути к их достижению, и все у вас получится», – пожелал гость. Дмитрий Николаевич вручил школе сертификат на приобретение мультиборда. Сертификат на приобретение компьютера и принтера подарил образовательному учреждению глава района Роман Жук. Обращаясь к ученикам, педагогам и родителям, самыми искренними пожеланиями Роман Борисович отметил: «Политика нашего государства направлена на создание достойных условий для развития молодежи». Мирскую школу скоро ждет еще один подарок – современная футбольная площадка. Особое внимание в этот день первоклассникам, ведь они впервые переступили школьный порог. Дмитрий Городецкий и Роман Жук вручили ребятам книги от главы государства «Беларусь – наша родима», а от имени губернатора Брещины Петра Пархомчика – огромную корзину конфет. Продолжение темы. Белорусские школы уходят от учебы в две смены. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Вопрос занятий в таком режиме глава ведомства назвал одним из чувствительных. Он отметил, что на него обращают внимание родители. «Каждый год поэтапно движемся к тому, чтобы создавать наиболее комфортные условия для учебы. В стране только 15% школ будут работать в две смены, а 85% в односменном режиме». Более 100 литераторов из разных регионов страны примут участие в мероприятиях Дня белорусской письменности в Костюковичах. Об этом рассказал председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич. Программа будет связана и с памятью литераторов, с которыми белорусы попрощались в нынешнем году. Вспомнят творчество народного поэта и соавтора текста государственного гимна Беларуси Владимира Каризны, народного писателя Николая Чергинца. Особое внимание будет уделено авторам, связанным с Костюковичами – Аркадию Кулешову, Ивану Чигринову, Олесю Письменкову, подчеркнул председатель Союза писателей Беларуси. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук — скидка. Взял от 20 штук — скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси с 23 сентября вводится 6-месячное ограничение на экспорт отдельных промышленных изделий. Соответствующий документ подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Временная мера призвана предотвратить необоснованный отток продукции за границу и защитить внутренний рынок от возможного дефицита. В рамках постановления также актуализирован перечень товаров, подпадающих под запрет. Так, из списка убрали те позиции, для которых разрешительная процедура оказалась невостребованной. Исключили продукцию, что поставляется зарубежным представительством, отечественных предприятий и ряд других пунктов. Накануне своих воспитанников встретили порядка 2500 школ в Беларуси, а за парты сели свыше 1 миллиона учащихся. Учить детей будут почти 100 тысяч педагогов. Традиционно в этой профессии больше женщин – 87%. Доля мужчин составляет 13%, сообщили в Белстате. В среднем на одного наставника приходится 11 ребят. Практически каждый пятый учитель преподает иностранный – 11%. Математику, около 10% физкультуру. Примерно такая же доля у преподавателей русского и белорусского языков и литературы. Продолжаем выпуск. В Барановичах со 2 по 8 сентября будут проводиться специальные мероприятия по предупреждению преступлений против жизни и здоровья граждан. В эти дни правоохранители усилят контроль за ситуацией в городе. На улицах станет больше нарядов патрульно-постовой службы и экипажей госавтоинспекции. Особое внимание уделят местам массового отдыха, территориям вблизи магазинов. Милиционеры также проверят лиц, имеющих непогашенную судимость и состоящих на различного рода профилактических учетах, а также тех, кто ранее привлекался к ответственности за совершение хулиганских действий или правонарушений в сфере домашнего насилия. Кроме того, запланированы рейды по пресечению фактов появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. К новостям.

0: администрации города. Срок обучения – 1,5 месяца. По вопросам комплектования группы и числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64 08 69, 64 93 41, 64 93 03. Приглашаются на обучение все желающие получить востребованную на рынке труда профессию. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
6: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

выбираю тебя, навод коли ты стратил апошнюю мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и зном запалю огонь в твоих в очах.

0: Баранович ФМ.
1: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
0: Баранович ФМ. Новости.
2: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента страны То Лама с Днем независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент подчеркнул, что Минск придает большое значение стратегическому партнерству с Ханоем и рассчитывает на динамику контактов за счет новых проектов и инициатив в торговой, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах. Глава государства выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и пожелал То Ламу и его близким отличного здоровья, счастья и успехов, а братскому вьетнамскому народу мира, благополучия и процветания. Найти репетитора станет проще.

0: сообщила директор Департамента контроля качества образования Минобразования Ольга Рыбоключева. Новый сервис создан для того, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. А для родителей это надежный и простой способ найти нужного специалиста. Родители увидят лишь тех, чья репутация чиста, а квалификация подтверждена. Ресурсом смогут пользоваться музыкальные руководители, дефектологи, логопеды и другие специалисты. Процесс регистрации – 3 рабочих дня. Уведомление о желании участвовать направляется в Департамент контроля качества образования. Кроме того, предоставляется справка из банка данных о правонарушениях и согласие на обработку данных. Продолжаем выпуск. В Минске стартовала научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Почти 1300 километров с благодатным огнем преодолеют участники. Ежегодно она предваряет День белорусской письменности. Верующие направятся из Минска в литературную столицу Беларуси этого года – Костюковичи. Паломнический маршрут пройдет через Святое поле возле деревни Загорье Барановичского района. Березино, Бобруйск, Могилев, Горки и Мстиславль. Экспедицию сопроводят ее постоянные спутники. Лампада с благодатным огнем от гроба Господня и чудотворная икона Пресвятой Богородицы. На пути исследования осветят памятники и места воинской славы. Во всех населенных пунктах по пути состоятся встречи с молодежью, учащимися и верующими. В храмах отслужат божественные литургии. По сообщению Белорусской Православной Церкви, за годы проведения экспедиция преодолела путь протяженностью более 40 тысяч километров. Участие в молитвенных шествиях приняли более 1 200 000 человек. Благодатный огонь от гроба Господня был принесен в более чем 700 монастырей, храмов и часовен. За 30 лет паломниками было высажено около 3500 деревьев. Всего в мероприятиях за 30 лет приняли участие более 5 миллионов человек. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Вчера мы говорили о новых началах, ну да, как будто бы 1 сентября подталкивало нас к этому. 1 сентября, новые планы, новые стартапы, новые страницы, новая осень. А сегодня предлагаю немного притормозить, потому что иногда мы так заняты тем, что еще должно произойти, что совершенно забываем заметить то, что уже происходит прямо сейчас. Ну, например, сегодня утром вы проснулись, на улице уже сентябрь, кто-то успел выпить кофе, кто-то услышал любимую песню по дороге на работу, кто-то посмотрел в окно, увидел красивое сегодня такое серое небо, а кто-то сейчас сидит в машине и радуется тому, что наконец-то никуда не опаздывает. И все это кажется настолько обычным, что мы даже не называем это хорошим. Мы привыкли ждать чего-то большего, или большого, на самом деле, отпуска, или пятницы, премии, праздника, встречи, поездки. А жизнь тем временем происходит между этими какими-то глобальными событиями. Поэтому сегодня предлагаю маленький эксперимент. Просто несколько раз за этот день спросите себя, а что хорошего происходит со мной прямо сейчас? Может оказаться, что ответов гораздо больше, чем мы привыкли замечать. Сегодня учимся видеть хорошее. И остаемся на одной волне с Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. Есть одна забавная особенность нашего мозга. То, что появляется в нашей жизни впервые, мы замечаем очень хорошо. Ну, например, первый день на новой работе. Или первая поездка в новый город. Или же даже первый снег, или первый отпуск. А может быть, даже новая квартира или новая машина, но только в первое время. А потом проходит время, и все это становится привычным. Мы уже не думаем, как же здорово, что у меня есть эта работа, а думаем, ну вот, опять на работу. Мы не замечаем красивую дорогу, по которой ездим каждый день. Не замечаем человека, который каждый вечер спрашивает, как прошел твой день. Не замечаем, что дома тепло, что в холодильнике есть еда, потому что привычное перестает казаться подарком. И, наверное, одна из самых полезных вещей, которые мы можем делать для себя, иногда смотреть на привычное чужими глазами. Вот представьте человека, который впервые оказался в вашем городе. Он, что он заметил, да, вот он вышел. Красивая улица или старое здание, парк, кафе, люди. А мы проходим мимо и думаем, да, я это 100 раз видел. Но 101-й раз все еще может быть красивым. Нужно только снова посмотреть. Этим мы сегодня и предлагаю заняться всем нам в течение всего дня. Ну а потом, мало ли, войдет в привычку, и мы каждый день сможем немножечко улучшать свое настроение. Ну а я напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками, да и просто делитесь хорошими новостями и своим хорошим настроением, ну а также тем, что вы сегодня заметили необычного в вполне обычных вещах. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир музыкой Робби Уильямс на трек-листе.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси упростили включение объектов в перечень первоочередного строительства. Соответствующий документ подписал премьер-министр Александр Турчин. Теперь единые правила будут действовать для любых сооружений, а не только для производственных и социальных. Главное условие – они должны быть значимы для развития областей и столицы. Кроме того, скорректированы сроки административных процедур. Местным властям на рассмотрение заявки дается 5 рабочих дней вместо 10. А решение о добавлении в список сейчас выносят за 5 суток. Раньше требовалось 6. Ожидается, что нововведения сделают региональное планирование гибче и помогут быстрее запускать проекты, которые приносят наибольшую пользу территориям. Хозяйство Брещины начали копать сахарную свеклу. Это сельхозорганизация 7 районов, в том числе и Барановичского. Допуска Жабинковского сахарного завода, который планируется 5 сентября, необходимо заготовить около 30 тысяч тонн корнеплодов. Так, на центральную площадку культура поступает с полей, расположенных в Жабинковском и Каменецком районах, на периферийные пункты с остальных регионов. На предприятии рассчитывают на получение урожая общим весом ориентировочно 1 миллион 150 тысяч тонн. Такого объема хватит для переработки сырья до начала января. Произведенный сахар затем поступит на прилавки отечественных магазинов, а также по мере заказов будет отгружаться за рубеж. Продолжаем выпуск. Накануне непогода отметилась на территории Брестской области. Вечером 1 сентября в Барановичский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о падении дерева на легковой автомобиль. Спасатели незамедлительно выехали по адресу – улица Космонавтов. На месте оказана помощь в распиловке и уборке опавших веток. Водитель не пострадал, но повреждено транспортное средство. С наступлением осени во многих районах ожидаются дожди в сопровождении порывистого ветра. Чтобы ненастье не застало врасплох, достаточно усвоить ряд простых правил, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Чтобы не стать жертвой непогоды, достаточно усвоить ряд несложных правил поведения. Действовать нужно в зависимости от ситуации. При сильном ветре заранее уберите хозяйственные вещи со двора и балкона в дом. Машину поставьте в гараж, либо припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. При получении информации о выпадении обильных осадков, воздержитесь от поездок на личном транспорте по городу. По возможности, оставайтесь в квартире или на работе. Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Водителям не рекомендуется преодолевать на машине подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.
1: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 2 сентября на календаре, 11:44 на студийных. И давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп, что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды. Посмотрим, кому сегодня особенно стоит включить режим внимательного наблюдателя. Овны! Сегодня хорошее может прийти к вам совершенно неожиданно. Не торопитесь, иногда приятное происходит именно между делом. Тельцы. Обратите внимание на людей рядом. Сегодня чей-то простой поступок может приятно вас удивить. Близнецы. Вам стоит прислушаться к случайной фразе. Возможно, она даст вам интересную идею. Раки. Сегодня особенно оцените домашние мелочи, вкусный ужин, разговор, любимую музыку. Именно из них складывается ощущение счастья. Львы. Вас сегодня могут похвалить. И главное, не отмахивайтесь словами «Да ладно, ничего особенного». Принимайте благодарность и похвалу. Девы. Разрешите себе сегодня не исправлять все вокруг. Иногда вполне нормально просто наслаждаться тем, что уже хорошо. Весы. Приятный момент может случиться благодаря человеку, с которым вы давно не общались. Вот такое напоминание для весов. Скорпионы. Обратите внимание на настроение. Сегодня вы можете заметить то, что обычно проходит мимо. Стрельцы. День располагает к маленькому спонтанному удовольствию. Купите себе что-нибудь вкусное просто потому, что захотелось. Ну, это как один из вариантов, да. Козероги. Хорошая новость может оказаться ближе, чем вы думаете. Вот так лаконично. Но главное эту новость уметь заметить. Водолеи. Сегодня не ищите особенного. Особенное может оказаться в самом обычном. Вот так-то. Ну и рыбы. Вечером вспомните хотя бы 3 хороших момента сегодняшнего дня. Возможно, день окажется гораздо приятнее, чем казалось утром. Ну, а вообще, это очень хорошая практика для всех нас, не только для рыб. Действительно, или в течение дня ловить себя на том, что «О, а это же хорошо!» Либо же вечером сесть и проанализировать этот день и подумать «А вот эти 3 вещи были хорошими!» И тогда действительно мир улыбнется нам и станет немного светлее, несмотря даже на то, что за окном сегодня не совсем солнечно.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Ну что ж, друзья, приближаемся к полудню на студийных 11.54. Это значит, впереди у нас еще 2 часа дневного эфира и очень много интересного. Ну, например, совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 2 сентября, какие праздники мы можем отметить уже сегодня. Также сегодня в дневном эфире поговорим о том, почему плохое мы обычно замечаем быстрее, чем хорошее, и что мы стали воспринимать как само собой разумеющееся. Хотя это не всегда так. Оставайтесь с нами на одной волне, в хорошем настроении. И даже несмотря на то, что сегодня этот день, погода не радует нас солнышком на небе, но, знаете, это повод поискать это солнышко и счастье где-то внутри. Заметить то, мимо чего мы проходим мимо, и удивиться еще раз или порадоваться этому. Поэтому уже сейчас ловите такие мгновения.

0: 7.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 2 сентября на календаре, 12.11 на студийных, и пришло время заглянуть в календарь. Давайте узнаем, какие праздники отмечаются именно сегодня, чем этот день богат. И сегодня, вот хочу сказать, в этом календаре есть несколько совершенно разных поводов для нашей улыбки. Ну что, поехали, начнем с самого экзотического. 2 сентября отмечается Всемирный день кокоса. Да, у кокоса тоже есть свой праздник, его отмечают с 2009 года, а дата связана с международным кокосовым сообществом, и такое даже есть. Кокос для многих стран – это не просто продукт, а важная сельскохозяйственная культура и источник дохода. Интересный факт – кокос вообще-то не является настоящим орехом. С ботанической точки зрения – это плод костянка. А созревание кокоса занимает примерно 11-12 месяцев. То есть, если сегодня вам кажется, что вы долго что-то делаете, вспомните, что кокос созревает целых 12 месяцев, практически целый год. Он вообще, да, практически год зреет, чтобы мы смогли им насладиться. Следующий праздник очень хорошо подходит к нашей теме. 2 сентября отмечается Глобальный день поиска талантов. Он отмечается в первую среду сентября и посвящен людям, которые помогают находить способности и таланты. Прежде всего, специалистам по подбору персонала и развитию людей. Праздник появился в 2018 году, достаточно молодой. Мне кажется, здесь есть прекрасная мысль для каждого из нас. Мы часто очень хорошо замечаем чужие недостатки. Ну, что есть, то есть. А вот талант человека рядом можем и не заметить. Может быть, ваш коллега прекрасно рисует, сегодня понаблюдайте. Или же сосед умеет делать потрясающую мебель, именно поэтому доносятся звуки дрели каждый день у вас. Или подруга замечательно фотографирует. А кто-то из ваших знакомых вообще прекрасно поет, просто никогда не решался об этом рассказать. Поэтому, друзья, сегодня самое время поискать таланты как в себе, так и в своих знакомых и друзьях. Также сегодня отмечается День хризантемы. Осень, время хризантем, и 2 сентября многие календари отмечают как их день. Этот цветок не боится холодов и распускается тогда, когда остальные уже отцвели. И именно за это его особенно ценят. В Японии хризантема считается символом солнца и долголетия. Ее изображение даже украшает императорский герб. А у нас это главный цветок осенних букетов. Также сегодня отмечается интересный праздник – День прокола ушей. Да, вот и повод для спонтанного решения. 2 сентября отмечают День прокола ушей. Отмечать можно его по-разному. Кто-то решится, наконец, пробить себе уши в первый или во второй раз, возможно, вторую сережечку прикрепить в ухо. А кто-то просто порадуется, что мода на клипсы все же возвращается, и ради красоты прокалывать уже ничего не обязательно. В народном календаре 2 сентября – Самойлов день. По погоде судили о будущей осени. Если день выдавался теплым и сухим, ждали погожих недель впереди. А в огороде вовсю продолжали убирать свеклу. Недаром вторую примету дня в народе назвали коротко «свекольница», «девкам невольница», ведь работы хватало всем. Вот такие праздники этого дня. Уверена, что каждый из вас найдет что-то, что ему будет особенно по душе. Ну, а я предлагаю все же не пропускать мимо праздник поиска талантов. Ведь действительно талант – это что-то, что есть внутри каждого из нас, но только нужно внимательнее присмотреться, чтобы его разглядеть.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну и сразу, друзья, хочу задать вам такой вопрос. Умеете ли вы замечать хорошее? Да, даже в мелочах каких-то повседневных. Если не умеете или давненько этого не делали, давайте попробуем прямо сейчас. Никакой подготовки не требуется, просто мысленно назовите три хорошие вещи, которые уже случились с вами сегодня. Не обязательно это что-то большое и глобальное будет. Ну, например, я вкусно позавтракал, или мне улыбнулся незнакомый человек, или даже я успел на автобус, или я наконец-то выспался, да. И вот здесь самое интересное. Когда мы начинаем специально искать хорошее, мозг вдруг обнаруживает его гораздо больше, да. То есть за этими тремя пунктами обязательно последует и четвертый, и пятый, и десятый. Поэтому можно сегодня устроить себе целую игру. Вот утром, да, утро уже у нас практически прошло, можно за утро найти три хороших момента. Днем еще три, ну и вечером еще три. И совершенно не важно, насколько они маленькие. Потому что счастье, если посмотреть внимательно, редко состоит исключительно из больших событий. Оно гораздо чаще выглядит как «Ох, как же хорошо сейчас!». Ну а я, друзья, спешу напомнить, что сегодня можно

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой принимает участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. На полях Конгресса Дмитрий Крутой провел ряд встреч с губернаторами регионов Российской Федерации, где обсуждались вопросы взаимодействия. В частности, речь шла о добыче полезных ископаемых, инфраструктуре и искусственном интеллекте. В планах поставки оборудования и реализация проектов под ключ в сферах общественного транспорта, пассажирской техники, жилищно-коммунального хозяйства, лесозаготовки, деревообработки и ряда других. Также среди направлений сотрудничества IT и производства беспилотных летательных аппаратов, отметил Дмитрий Крутой. Важно отстоять свою нишу, свои интересы с учетом политики дальневосточных губернаторов, которые готовы сотрудничать с Беларусью больше, чем с другими партнерами, заключил глава администрации президента. В Беларуси началась массовая уборка картофеля, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. К работам приступили все области. Второй хлеб убран 6% площадей, что составляет более 1000 гектаров от плана в 22 тысячи. Накопано 53 тысячи тонн средней урожайностью 370 центнеров с гектара, что выше прошлогодней. В Брестской области собрано 14 тысяч тонн. Продолжаем выпуск. В год белорусской женщины Барановичская городская организация Белорусского союза женщин не осталась в стороне от важных социальных инициатив и приняла активное участие в республиканской благотворительной акции «Соберем портфель вместе». Канцтовары активистки передали нуждающимся семьям с поздравлениями, хорошим настроением и пожеланиями уверенно идти за новыми знаниями, легко справляться с любыми задачами и радоваться каждому успеху.

0: хлебозавода, территориального центра социального обслуживания населения, станкостроительного завода и многих других предприятий и организаций. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM без 10 час на студийных, и мы продолжаем. Знаете, хочу рассказать вам такую парадоксальную вещь. Почему-то плохое мы обычно замечаем быстрее, чем хорошее. А знаете почему? Потому что человеку исторически было важно обращать внимание именно на опасность. Например, если в лесу шорох, лучше было сразу насторожиться. Если кто-то кричит, нужно выяснить причину, почему. Если что-то болит, организм сообщает нам об этом. То есть внимание к негативному когда-то помогало человеку выжить. Но сегодня вокруг нас уже не рыщет тигр за каждым кустом, а мозг иногда продолжает работать по старому принципу. Он быстрее заметит: «Ой, пробка!» или «Ой, погода испортилась!» «Ой, начальник недоволен!» А хорошее воспринимается как фон. Поэтому иногда полезно буквально переучивать свое внимание, не делать вид, что проблем нет, а просто давать хорошему столько же права на существование, сколько мы автоматически даем плохому. Плохой день может состоять из одного неприятного разговора и 10 хороших моментов, но вечером мы почему-то вспоминаем именно этот вот неприятный один разговор. Поэтому сегодня, друзья, предлагаю сделать наоборот, вспомнить то, что было хорошее в сегодняшнем дне, во вчерашнем. Ну а вообще, спешу напомнить, что у нас работает смс-портал. Присылайте нам сообщение, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Можете поделиться с нами чем-то хорошим, что сегодня у вас уже произошло. А может быть, вы нам напишите, что вот только учитесь это осознавать, и до этого дня этого вообще не воспринимали. Это тоже будет хорошо, и я с удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну, а я хочу вам подбросить одну такую мысль, да, сегодня среда, 2 сентября, но согласитесь, оно воспринимается как будто бы вторник, потому что вчера 1 сентября, оно как будто бы дало старт чему-то новому, будто бы вчера был понедельник, а вот сегодня уже среда. Поэтому, друзья, напоминаю, не теряемся во времени, но это тоже можно расценивать как что-то очень приятное. Казалось бы, ощущение на вторник, а уже среда, середина недели, а среда — это маленькая пятница, и вновь у нас есть повод для улыбок.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
3: Реклама.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 13.11 на студийных, и мы продолжаем. Сегодня говорим о том, как же замечать хорошее в каждом дне и не привыкать к нему. Ну вот, например, сейчас уже посветлело на улице. Хорошее? Хорошая новость. Но главное, как к ней относиться. Если в этот момент вы улыбнулись, это уже хорошо. А если вы, изменилась погода, и вот прошли мимо этой даже хорошей новости, возможно, нужно поменять свое отношение к ней. Давайте не будем оставлять эту тему только красивыми словами. Предлагаю каждому сегодня выбрать одну маленькую радость, которую вы устроите сами себе. Можно полагаться на что-то извне, но все-таки самостоятельно тоже нужно добавлять радости в этот мир, в эту жизнь, в этот мир, в этот день. Например, что можно сделать? Купить любимый десерт или зайти после работы в новое место, включить музыку погромче, посмотреть вечером фильм или купить цветы. А может быть, просто прийти домой и сказать: «Все, сегодня я ничего никому не должен, сегодня я отдыхаю». И здесь важный момент. Маленькая радость – это не обязательно покупка, далеко не обязательно. Иногда это действие, которое возвращает вам ощущение себя. Например, 5 минут тишины, чашка кофе, разговор, прогулка, любимая песня или даже смешное видео, от которого вы смеетесь уже 10-й раз. Чтобы почувствовать, что день был хорошим или же он идет очень даже хорошо, можно и даже нужно добавлять в него что-то хорошее самостоятельно. Подумайте об этом уже сейчас и обязательно сделайте что-то для себя уже сегодня. А мы продолжаем. Включаем классный трек на трек-листе «Hurts».

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. 13.21 точное белорусское. И мы продолжаем. Говорим сегодня о том, что же нам дает внезапные поводы для радости, как замечать хорошее. Ну а сейчас, внимание, вопрос. Что же мы перестали ценить? Вопрос, который действительно нужно задать каждый из нас сам себе. Но который, да, и причем задать его не настолько легкомысленно, а немного серьезнее. Что мы стали воспринимать как само собой разумеющееся? Возможно, выйти вечером на прогулку. Ну да, кажется, что здесь такого? Или возможность открыть холодильник и выбрать, что приготовить. Возможность поехать в другой город или на отдых. Возможность учиться, работать, любить, планировать. Иногда мы начинаем ценить что-то только тогда, когда временно это теряем. И может быть, взрослость или взрослое отношение к жизни – это как раз умение замечать ценности еще до потери. Ну, например, не ждать болезни, чтобы начать ценить здоровье. Очень важно. Или не ждать зимы, чтобы вспомнить, каким красивым был сентябрь. Оценить его и наслаждаться им буквально уже сегодня и каждый день. Поэтому сегодня можно посмотреть на свою обычную жизнь и спросить, что из того, что у меня есть сейчас, я бы очень хотел сохранить и очень бы не хотел терять. И, возможно, ответ окажется неожиданным, но, тем не менее, он принесет вам огромное ощущение какой-то внутренней радости.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. В Беларуси с 23 сентября вводится 6-месячное ограничение на экспорт отдельных промышленных изделий. Соответствующий документ подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Временная мера призвана предотвратить необоснованный отток продукции за границу и защитить внутренний рынок от возможного дефицита. В рамках постановления также актуализирован перечень товаров, подпадающих под запрет. Так, из списка убрали те позиции, для которых разрешительная процедура оказалась невостребованной. Исключили продукцию, что поставляется зарубежным представительством отечественных предприятий и ряд других пунктов. Хозяйства Брещины начали копать сахарную свеклу. Это сельхозорганизации 7 районов, в том числе и Барановичского. Допуска Жабинковского сахарного завода, который планируется 5 сентября, необходимо заготовить около 30 тысяч тонн корнеплодов. Так, на центральную площадку культура поступает с полей, расположенных в Жабинковском и Каменецком районах, на периферийные пункты, с остальных регионов. На предприятии рассчитывают на получение урожая общим весом ориентировочно 1 миллион 150 тысяч тонн. Такого объема хватит для переработки сырья до начала января. Произведенный сахар затем поступит на прилавки отечественных магазинов, а также по мере заказов будет отгружаться за рубеж. В Барановичах на улице Горького от Советской до Притыцкого специалисты местного участка СМЭП Брестской области нанесли дорожную разметку. Парковаться на указанном участке по левой стороне можно только по диагонали. Такое решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения при горосполкоме. ГАИ обращает внимание водителей, что за нарушение правил предусмотрен штраф в размере одной базовой величины – 45 рублей. Для грузовиков и автобусов – 5 базовых. Продолжаем выпуск. В Минске стартовала научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Почти 1300 километров с благодатным огнем преодолеют участники. Ежегодно она предваряет День белорусской письменности. Верующие направятся из Минска в литературную столицу Беларуси этого года – Костюковичи. Паломнический маршрут пройдет через Святое поле возле деревни Загорье Барановичского района – Березино, Бобруйск, Могилев, Горки и Мстиславль. Экспедицию сопроводят ее постоянные спутники – лампада с благодатным огнем от гроба Господня и чудотворная икона Пресвятой Богородицы. На пути исследования осветят памятники и места воинской славы. Во всех населенных пунктах по пути состоятся встречи с молодежью, учащимися и верующими. В храмах отслужат божественные литургии. По сообщению Белорусской Православной Церкви, за годы проведения экспедиция преодолела путь протяженностью свыше 40 тысяч километров. Участие в молитвенных шествиях приняли порядка 1 миллиона 200 тысяч человек. Благодатный огонь от гроба Господня был принесен в более чем 700 монастырей, храмов и часовен. За 30 лет паломниками было высажено около 3500 деревьев. Всего к духовным мероприятиям за 30 лет присоединилось 5 миллионов человек. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Переход к новому осеннему сезону на территории Беларуси прогнозируют мягким и постепенным. Правда, в ближайшие дни погода немного покапризничает. Из-за циклонов ожидаются дожди и сильный ветер, но будет по-прежнему умеренно тепло, даже на пару градусов выше нормы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью 13-14 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне с Барановичи FM. И я хочу рассказать вам одну маленькую историю. Представьте женщину, у которой был совершенно обычный день, ну, к примеру, среда, вот да, как у нас сегодня. Утром она опоздала на 5 минут на работу. Кофе выпила уже по дороге. На работе было несколько неприятных звонков. К обеду заболела голова, после работы пришлось зайти в магазин. В общем, день как день. И вечером она сидела на кухне и думала, какой-то совершенно бесполезный день, ничего интересного не произошло. А потом вдруг вспомнила. Утром, когда она выбежала из дома, сосед придержал ей дверь. В автобусе она случайно услышала песню, которую очень любила в молодости. Коллега принесла ей кофе и сказала, «Ты сегодня какая-то уставшая, держи». А по дороге домой она увидела красивое небо. А еще в магазине женщина впереди пропустила ее в очереди, потому что у нее было всего две покупки. А дома ее встретил человек, который спросил, «Ну что, как твой день?» И вдруг оказалось, что день вовсе не был пустым. Он просто был негромким. И вот, мне кажется, в этом и есть большая разница. Мы привыкли считать событием только то, о чем можно рассказать в контексте «представляешь, что со мной сегодня произошло?». А ведь огромное количество хорошего происходит достаточно тихо. Без фотографий, без сторис в соцсетях, без аплодисментов. Просто кто-то улыбнулся, кто-то сварил тебе кофе, кто-то дождался дома. И, может быть, именно из таких вещей и состоит большая часть нашей жизни. Поэтому сегодня не спрашивайте себя, что сегодня со мной произошло в глобальном смысле, а спросите, что сегодня было хорошего. И вы обязательно найдете нужные ответы.

Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

Приближаемся к 2 часам дня, друзья, и это значит, что дневной эфир завершается. Пришло время нам с вами попрощаться. Но напоследок я хочу оставить вам одну простую мысль. Мы очень часто говорим «вот когда-нибудь». Когда-нибудь будет отпуск, когда-нибудь будет больше денег, когда-нибудь будет время. Но жизнь происходит не когда-нибудь, она происходит сегодня, прямо сейчас. Вот в этом самом обычном сентябрьском дне, в сообщении от близкого, в солнечном пятне на стене, в музыке, которую мы сейчас слушаем. И, может быть, счастье – это не всегда способность сделать свою жизнь грандиозной. Иногда это способность не пропустить хорошее, пока оно происходит. Поэтому сегодня вечером обязательно попробуйте не просто сказать «ну вот, и еще один день закончился», а скажите «а что сегодня было хорошего?» И обязательно найдите свой собственный уникальный ответ. Даже если это будет всего одна маленькая деталь, потому что именно из таких вещей складывается жизнь. Спасибо, что сегодняшний день вы провели вместе с нами. Не забывайте замечать хорошее. На одной волне с вами была Лерика Черненко. И до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Баранович ФМ.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Представители Национального центра поддержки экспорта Беларуси и Индийского глобального отраслевого форума обсудили усиление торгово-экономических связей и развитие кооперации между бизнесом двух стран во время визита индийской делегации, передает Белта. Основными сферами, в которых планируется усиление сотрудничества, являются оборонно-стратегическая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, металлургия и фармацевтика. В настоящее время поставки из Индии включают органические химикаты, морепродукты, станки, механические устройства, оптику, чай и кофе. Наша страна экспортирует древесину, летательные аппараты и комплектующие, текстильное волокно, бумажную пряжу, удобрения и другую продукцию. В планах привлечения индийских инвестиций в белорусские предприятия, что позволит открыть широкие возможности для выхода совместной продукции не только на отечественный, но и на рынок стран ЕАЭС. Итоги работы делегации планируется подвести 4 сентября. В Беларуси в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерна с учетом рапса 9 миллионов 141 тысяча тонн. В Брестской области 1 миллион 668 тысяч. На старте заготовка силоса и зеленых кормов. Кукуруза, предназначенная для этих целей, убрана с 8% площадей. Практически завершен второй укос. План выполнен на 90%. Продолжаем выпуск. Барановичская городская станция переливания крови регулярно организует выезды на предприятия и в организации. Ежегодно в регионе проводится порядка 70 таких мероприятий, рассказала врач-терапевт станции переливания крови Антонина Беспалова. 2-3 сентября специалисты медицинского учреждения работают на базе войсковой части 7404. 88 добровольцев дали согласие на процедуру, 30 из них – новички. С каждым годом количество людей, готовых поделиться своим самым ценным ресурсом, возрастает, отметила Антонина Беспалова. Среди самых активных доноров – медицинские работники, военнослужащие, сотрудники горотдела по чрезвычайным ситуациям, авиазавода, студенты. Стать донором может любой желающий. Условие – возраст от 18 и до 60 лет и отсутствие противопоказаний, напомнила Антонина Беспалова. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом рассказали в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства сообщили о закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Руководитель Минсельхозпрода заявил, что зерновые и зернобобовые культуры собраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 миллионов 100 тысяч тонн с учетом рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе. Стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Президент особо обратил внимание,

0: на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качества вспашки почвы с соблюдением всех технологий. Одновременно аграрии начали копать картофель и сахарную свеклу. В Беларуси стартовал третий сезон республиканской акции «Вместе в будущее», участниками которой станут представители детских и молодежных общественных организаций, активисты объединения «Беларусь». Марафон традиционно проходит накануне Дня народного единства и в этом году вновь охватит всю страну. Идея проекта – показать преемственность поколений в действии. В первые дни сентября эстафету примут районы. Со 2 по 9 сентября здесь состоятся торжественные церемонии вступления новичков. Затем с 10 по 13 число мероприятие продолжится в областных центрах. Таким образом, кампания последовательно проследует через все уровни и завершится большим финалом в Минске. И о спорте. В сентябре стартует осенняя часть чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве сезона 2026-2027. Она пройдет по уже привычной формуле. Две встречи нужно провести дома, две – на выезде. Вслед за этим четверка сильнейших команд разыграет путевки в финал и награды в медальных сериях. В соревнованиях среди женщин участвуют 6 клубов. Минск, Смолевичская Виктория, Гродненский Ритм, Здюшор ХК Минск РЦОП, Гродно-Облспорт и Барановичский Текстильщик. Очередной этап откроется поединками между хозяйками, текстильщицами под руководством Светланы Богушевич и гостями из Гродно. Матчи состоятся 12 сентября в 16:00 и 13 сентября в 13:00. Вход для болельщиков свободный. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Милиция напоминает: если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: Баранович FM новости.
1: В эфире новости. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства было детально доложено о проведении полевых работ в северном регионе, ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами. Как заверил Александр Рогожник, при хороших погодных условиях оставшаяся часть урожая может быть убрана в течение 2 дней. Вклад Витебской области в общий каравай перешагнул отметку в 900 тысяч тонн. В Брестской области был организован 771 студенческий отряд. Это около 8800 человек. Среди них практически 4900 несовершеннолетних, отметили в Брестском областном комитете БРСМ. Строительные отряды трудились на птицефабриках и фермах, на крупных промышленных объектах, в том числе и на возведении мостов через Припять и Муховец. Помогали подготавливать школы и благоустраивали городскую среду. В частности, 18 бойцов производственного студотряда «Успех» были задействованы на Барановичском комбинате хлебопродуктов, рассказали в БРСМ. Педагогические отряды провели лето в оздоровительных лагерях. Для многих студентов это стало первой серьезной практикой общения с детьми и работы в коллективе. Продолжаем выпуск. 150 нарушений зафиксировано в Барановичах во время акции «Внимание, дети» с 25 августа по 1 сентября, сообщил старший госавтоинспектор УГАИ ГУВД Андрей Буслович. Не предоставили преимущества пешеходам 63 водителя. 81 ехал без включенного ближнего света фар. 5 нарушили правила перевозки детей. На первый раз дается предупреждение, а уже во второй раз в течение года штраф, обратил внимание Андрей Буслович. Профилактическая акция продлится по 5 сентября. В этот период сотрудники госавтоинспекции продолжат следить за использованием водителями в светлое время суток ближнего света фар или ходовых огней, ремней безопасности, соблюдение скоростных режимов, акцент на передвижении пешеходов и транспортных средств вблизи учреждений образования. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу профессиональной подготовки по профессии повар с последующим трудоустройством в организации города. Срок обучения 1,5 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69, 64-93-41, 64-93-03. Приглашаются на обучение все желающие получить востребованную на рынке труда профессию. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Донор-рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор-рум на Ленина 49. А еще Донор-рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы попробуем выполнить роль самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой. Впереди у нас СМС-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости и все такое прочее. Но прежде акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 2 сентября на календарной странице, среда. Пожелаю вам хорошего вечера и хорошего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся к СМС-розыгрышу.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 2 сентября в 1964 году, появился на свет Киану Ривз, знаменитый канадский актер, который прославился еще до боевиков и блокбастеров ролями в подростковом кино. Знаете ли вы один из самых известных фильмов того периода? Вариант первый – «Клуб завтрак», вариант второй – «На берегу реки», и вариант третий – «Бриолин». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 2 сентября, появился на свет Киану Ривз, знаменитый канадский актер, который прославился еще до боевиков и блокбастеров ролями в подростковом кино. Знаете ли вы одну из его самых заметных ролей того периода? Вариант первый – «Клуб завтрак», вариант второй – «На берегу реки», и вариант третий – «Бриолин». Предлагаю довериться интуиции, просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Баранович ФМ.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло не самым простым. Мы интересовались, как называется известный фильм на старте карьеры знаменитого канадского актера Киану Ривза. Еще до «Матрицы», до фильма «На гребне волны», «Скорости», «Константина» и многих других высокобюджетных проектов. Это картина «На берегу реки», как некоторые из вас догадались. Криминальная драма режиссера Тима Хантера по сценарию Нила Хименса 1986 года. Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте 9 лет. В 15 он сыграл роль Меркуца в театральной постановке «Ромео и Джульетты». Дебют Ривза на экране состоялся на канадском телеканале CBS в одном из комедийных телесериалов. После нескольких маленьких ролей Ривз получил более заметную роль в драме «На берегу реки». После феноменального успеха этого фильма среди кинокритиков Ривз провел конец 80-х, снимаясь в фильмах, ориентированных на подростковую аудиторию. Среди них драма 88 года «Вечная песня», научно-фантастический фильм «Невероятные приключения Билла и Теда» и многие другие проекты. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6632. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донор Рум» за партнерство. Напомню, адреса: возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках, возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Урожайность картофеля в Беларуси превышает прошлогодний уровень. Торговые ряды на 1,5 километра и дегустации. Угощения на дожинках в Барановичском районе удивят даже гурманов. Об этом и другом подробнее. Урожайность картофеля в Беларуси превышает прошлогодний уровень. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Аграриям предстоит убрать 22 тысячи гектаров. Как правило, более 60% второго хлеба выращивают крестьянско-фермерские хозяйства. Остальной объем приходится на сельхозорганизации. В производстве используется широкая номенклатура сортов. От ранних до среднеспелых, поздних. В их числе першоцвет, скарб, ласунок. Также на полях приступили к сбору овощей. Госзаказ должны выполнить до 15 ноября. Все хранилища готовы к приему продукции, отметил глава профильного ведомства. По его словам, в ходе мониторинга выявляются незначительные нарушения, но они оперативно устраняются. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам строительства и обеспечения населения жильем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. На заседании подтверждена направленность на дальнейшее наращивание объемов возведения арендных квадратных метров, в том числе силами самих предприятий реального сектора экономики. Обсуждены отдельные моменты ведения учета желающих получить такие квартиры и дома. Особое внимание уделено предоставлению жилья в наем начинающим и востребованным специалистам, молодым семьям. При этом поставлена задача ускорить вовлечение в оборот пустующих жилых площадей, предназначенных для сдачи. Фестиваль тружеников села Брестской области «Дожинки-2026» пройдет 5 сентября. В столице праздника, агрогородке Жемчужном Барановичского района, уже готовят угощения, рассказали в Главном управлении торговли и услуг облсполкома. Гастрономические ряды растянутся примерно на 1,5 километра. Посетителей ждут более 100

0: павильонов и палаток. К ярмарке присоединятся индивидуальные предприниматели, ремесленники, пчеловоды. Предприятия-производители проведут дегустации. Например, креативная локация получится у птицефабрики «Дружба». Ее территория с посадочными местами будет представлена в виде бочек. Для развлечения детей сделают лабиринты из соломы и боулинг. Гости смогут испытать удачу в беспроигрышном казино. Продолжаем выпуск. Чтобы ни одна проблема не осталась без внимания, представители власти выйдут на связь с населением в субботу, 5 сентября. По традиции, с 9 утра и до полудня чиновники будут общаться с людьми, брать на контроль их вопросы и разбираться в ситуациях. На звонки жителей Барановичи ответит заместитель председателя горосполкома Александр Казека, 65-03-45. Сельчан по номеру 680680 выслушает замглавы Барановичского района Денис Горновский. На прямые линии поступают десятки обращений. Руководители заинтересованы именно в такой форме взаимодействия с гражданами. Практика доказывает, что эффективность решения спорных моментов возросла. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: Переход к новому осеннему сезону на территории Беларуси прогнозируют мягким и постепенным. Правда, в ближайшие дни погода немного покапризничает. Из-за циклонов ожидаются ливни и сильный ветер, но будет по-прежнему умеренно тепло, даже на пару градусов выше нормы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу Барановича «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 45 03 98 45 03 98.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться со свежими футбольными новостями, представить интересные матчи на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

ничего не изменилось за время музыкальной паузы. Программа «Еще не вечер» продолжается. Здесь мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками. Но не только. Во втором части программы порадуем слушателей спортивной и музыкальными рубриками. Но сначала напомню о том, что сегодня 2 сентября на календарной странице, среда. Танцевальный проект «Rudimental» открыл новый музыкальный час. И далее плейлист разгонят «Эспа». Наслаждайтесь музыкой. Чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Баранович ФМ».

Свежие футбольные новости. Трансфер полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса из Челси в Манчестер-Сити стал самым дорогим в истории манчестерского клуба. Подписание игрока стало известно вчера. По данным портала Трансфермаркет, сумма сделки составила 145 миллионов евро. Ранее самым дорогим переходом в истории горожан был трансфер полузащитника сборной Англии Элита Андерсона из Ноттингем Форест. Английский хавбек был подписан этим же летом за 135 миллионов евро. Третье место в данном рейтинге занимает сделка по подписанию Джека Грилиша летом 2021 года из Астон Виллы. Англичанин стоил Ман-Сити 117,5 миллионов евро. Напомним, Энцо Фернандес выступал за Челси с января 2023 года. За этот период аргентинец принял участие в 170 матчах, в которых отметился 31 голом и 30 результативными передачами. Ювентус на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ника Вальтемады из Ньюкасла на правах аренды, рассчитанные до 30 июня 2027 года. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, туринский клуб заплатит 104 миллиона евро. Напомним, немецкий форвард перешел в Ньюкасл летом 2025 года. В минувшем сезоне Вальтемада принял участие в 54 матчах, в которых отметился 12 голами и 5 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро. Руководство Челси находится в ярости из-за отмены трансфера полузащитника Монако Ламина Камара, пишет BBC. По информации источника, вчера, в заключительный день трансферного окна, у Челси было время отменить переход Энцо Фернандеса в Манчестер-Сити, но лондонцы предпочли сдержать свое слово. Монако же в последний момент передумал продавать синим 22-летнего полузащитника. Сделка оценивалась в 55 миллионов евро. Челси считает, что в чрезвычайной ситуации они стали жертвами непрофессионализма со стороны Монако. Напомним, в минувшем сезоне Камара принял участие в 31 игре, он забил 3 гола и оформил 4 результативные передачи. Действующее трудовое соглашение хавбека с Монако рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это первый раунд Кубка Германии, в котором сойдутся выступающие во второй Бундеслиге Оснабрюк и самый титулованный клуб страны Мюнхенская Бавария. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 21:45. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95. Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

рубрике «Неформат» среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. А героиня рубрики сегодня Элена Джейн, или просто Элли Голдинг, популярная британская певица. Она приобрела известность после того, как заняла первую строчку в опросе BBC Sound Off 2010 года и тогда же победила в номинации «Выбор критика» в конкурсе Brit Awards. После подписания контракта с мейджером Polydor в 2009 году Голдинг выпустила свой сначала первый мини-альбом, за которым последовал уже дебютный студийный альбом, он назывался Lights. Он дебютировал сразу на первой строчке в национальном хит-параде Великобритании. По острову было распродано более 850 тысяч копий этого альбома. Давайте вспомним, с чего все начиналось. Заглавная песня из дебютной пластинки. Итак, Элли Голдинг, сингл 2010 года, Lights. Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом рассказали в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства сообщили о закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Руководитель Минсельхозпрода заявил, что зерновые и зернобобовые культуры собраны на 99,8% площадей. На молочно более 9 100 000 тонн с учетом рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе. Стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Президент особо обратил внимание на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качества вспашки почвы с соблюдением всех технологий. Одновременно аграрии начали копать картофель и сахарную свеклу. В Беларуси стартовал третий сезон республиканской акции «Вместе в будущее», участниками которой станут представители детских и молодежных общественных организаций, активисты объединения «Белая Русь». Марафон традиционно проходит накануне Дня народного единства и в этом году вновь охватит всю страну. Идея проекта – показать преемственность поколений в действии. В первые дни сентября эстафету примут районы. Со 2 по 9 сентября здесь состоятся торжественные церемонии вступления новичков. Затем с 10 по 13 число мероприятие продолжится в областных центрах. Таким образом, кампания последовательно проследует через все уровни и завершится большим финалом в Минске. Продолжаем выпуск. Барановичская городская станция переливания крови регулярно организует выезды на предприятия и в организации. Ежегодно в регионе проводится порядка 70 таких мероприятий, рассказала врач-терапевт станции переливания крови Антонина Беспалова. 2-3 сентября специалисты медицинского учреждения работают на базе войсковой части 7404. 88 добровольцев дали согласие на процедуру, 30 из них – новички. С каждым годом количество людей, готовых поделиться своим самым ценным ресурсом, возрастает, отметила Антонина Беспалова. Среди самых активных доноров – медицинские работники, военнослужащие, сотрудники горотдела по чрезвычайным ситуациям, авиазавода, студенты. Стать донором может любой желающий. Условие – возраст от 18 и до 60 лет и отсутствие противопоказаний, напомнила Антонина Беспалова. И о спорте. В сентябре стартует осенняя часть чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве сезона 2026-2027. Она пройдет по уже привычной формуле. Две встречи нужно провести

0: 2 на выезде. Вслед за этим четверка сильнейших команд разыграет путевки в финал и награды в медальных сериях. В соревнованиях среди женщин участвуют 6 клубов. Минск, Смолевичская Виктория, Гродненский Ритм, Сдюшор ХК Минск РЦОП, Гродно Облспорт и Барановичский Текстильщик. Очередной этап откроется поединками между хозяйками, текстильщиком под руководством Светланы Богушевич и гостьями из Гродно. Матчи состоятся 12 сентября в 16:00 и 13 сентября в 13:00. Вход для болельщиков свободный. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости минувшего дня. Ну и кроме этого, мы вспомнили про первый коммерчески успешный сингл в дискографии британской певицы Элли Голдинг, чтобы завтра поговорить про ее новый студийный альбом, так что не пропустите премьеру. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком плюс.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

Где-то в ближайшие сутки в гидрометчах выше 16 муж барышечек, ветер западный с переходом на южный, а запад 2 и курсе южный порыв до 8 метров, температура воздуха утренний, 13-15 градусов, 3015 градусов, 21, 19.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на южный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».